богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą

мнения, жегнайте буже и сердце унесения, час вшистко отменя, коханко мажег нам тем с

0: Ада, что не выпада, все что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, звичайте, верьте, что ты робишь субить всем.
1: Пан не спой из фэри, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, что не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем мало женится? Уже с ними вот и годы в падание встал.
2: Радио «Погода».